0: Подразделение, что не видно, не начало, не конца.
1: В поезде много людей.
0: В поезде много людей. Скажем все, да. Этот поезд и история.
2: Il demone del dubbio alternativo, l'ode il viaggio dell'evoluzione.